ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮ ᱞᱮᱸᱜᱮᱫ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱦᱟᱜ ᱪᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱦᱟᱜ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱡᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱰᱩ ᱪᱮ ᱚᱜᱚᱢ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜᱮ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽᱼᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱢᱟᱱ ᱡᱤᱱᱛᱤ ᱯᱤᱯᱤᱲᱤ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱚᱲᱚᱠ ᱜᱮᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ

ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱚ ᱪᱮᱫ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮ ᱪᱮᱫ ᱵᱷᱮᱭᱟᱬ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱚᱭ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱠᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱨᱚᱲᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱮ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱚᱯᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱩᱧᱪᱩᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱴᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣᱟ ᱾

ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱫᱷᱚᱱ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱪᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱫᱚ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱢᱤᱫᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱤᱦᱤᱴᱚᱜᱼᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱩᱢᱩᱞ ᱟᱹᱪᱩᱨᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱷᱚᱱ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱪᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱟᱨ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱥᱩᱵᱟᱹᱭ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱤᱦᱤᱴᱚᱜᱼᱟ

ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱜᱩᱱ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱦᱚᱸ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱱᱟᱝᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱪᱮ ᱜᱩᱱ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱚᱦᱚᱜᱮᱢ ᱪᱮᱠᱟ ᱡᱚᱝ ᱠᱮᱭᱟ ᱪᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱢᱟ